0: Жона!
1: Япчон! Япчон!
0: Нету!
1: Жона!
0: Нету! Кормакцо! Ачак, чоктанта сонте? Лиди, етаму и цимо, зичи нема! Чопырша!
1: Лосо!
2: Лосо!
1: Фанзо, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя,
0: дядя, дядя, дядя, дядя,
2: дядя, дядя, дядя,

0: Нету! Нету! Саша, нету! Нету!
1: А с этим не
0: могу? Нету! Саша, нету! Нету!
2: Я вчетно, я вчетно!
0: Хм! Чё, тихо ты пища?
2: Нет!
0: И чё, ладно? И нету шо? Сидя пай!
2: Да! Нету! Саша, нету! Я вчетно!
0: Хм! Чё, день чамын чё, мэм вообще? Чё, чё, как и чё, дару? Так, мэн, дю! Нехо!
3: Юлон!
0: А с этим не могу, да, чё?
3: Лосо!
2: Я вчера
0: дистанцию. Хозяйчина, мне нет, мама химандрия. Ха!

0: Сосо цардым епе нюхтым. Марсо!
1: Дай! Той мог зигинем алым.
2: Алынчин, пятынчи.
1: Той молым.

0: Нигсол матвк. Ачол авшачна. Чок. Ачол. Лаврд наци цэм озгч аним им зэрдэгтэн. Хшивзэн. Вшамцы. Татгын тонви. Дэдэ мөрцэсэм чэш. Нэ ничхсуй мандупи. Чочи.
1: Партина поргын дэдэгтэн. Тун там би хцасэн нирела. Ач хшемиг зэрчипи. Хтэм чулач калань. Abdaki, adakta kanam lah syarjang. Lepa, nasir sing dipandu. Cecik tinglin. Abdaki cang sulman.
0: Ta cecik syar. Nalayon tamil.
1: Ngaci sulman tu cang. Tergong darab syarna. Kecanzan terzik sindu. Sangin, ripa tuadum sih nacu.
0: Lepa.
1: Sui mozak. Cecik darang esok zanglo sih sitan. Sangin, ngak sambu cilen jatayu.
2: Jima, yap chin da.

Гома норамика. Хшема лемпада то горкорче чарнишноте. Озвичи нема вчерни висо. Танги ертай мошиктен. Цеймурингенла. Чени нам контр пепте чен. Нэника чела чемеше тонвай. Чемеше тонвай. Ченила обчазисо. Генде, рженги манда. Куй чанци нота нюрте понкугу. Чокурма,

0: чигона азыг чини мадян хэнги
1: чочи гызгынди сапана дэгэм шэмхэл мишамм хтиши
0: а
1: дэнэ чочи гыжаан чокыу дэхэн маяндым
0: не то жона чэнига кэсона маяндым
1: хэрджао пьёшо

0: Жона!
1: Жона!
0: Нету!
1: Жона!
0: Нету!
1: Жона!
0: Нету! Жона! Нету! Жона! Нету! Жона! Нету! Жона! Нету! Жона! Нету! Жона! Нету! Жона! Нету!
1: Жона!
2: Нету!
1: Пану
0: тебе